0: Саймон Говора.
1: Радио гарантирано 10 хитов вести. Биби Рекса in Faithless. New Religion.